0: Сарман 107.8 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембисевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембисевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
2: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
3: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик». Строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rt.ru. Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
5: Жей үте, әф ойдасы әлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы үрілген машиналарға сұңғы тошламалар. Сізні 2000-нен артық кекшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Турақ диалог автоны қару сайтында аферті түгіл.
6: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в набережных Челнах 77-88-85.
7: Гум-гум-гум, только гум.
8: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
9: Дәуәне, ишеттің ме? Бейік тауда, Бейік Стом стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармыйша ала тешләрне дәваларға буламын хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырға, шәһәргә барырға кирәкми. Бейік Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Бейік тау, Полевая урамы 40 Гыйырда.
10: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
11: Казан 2026 ел. Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
12: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
13: Болгар радиосы фестның иганәчесе, әлбәттә, милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгөл Ришатовна.
14: Татарстанның болыннары һәм урманнарының чиста сулар белән тукландырылган җирләрендә җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзебезнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Илгәрәй.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: А достар, қойошлы хәм хауа температурасы әлігі минутларда Қазанда 11 градусын көрсәті, өзгәртмәген әлі хесету бойынша 16 деген магнитқару 4 балл, 9 балдан. Әзір орша құқмар байлар сабасын қарабыз 16-19. Паста бұда тәтірсә 23 өпірәлі қой бүшіта 16-19, әгір шаршы 6 бән қамыда 14-18 градус. Жылы деп фаразлы синоптиклар хаминді күндіз. Йоу, түнер көтілмей, шындай қияшлы матырсы.
2: Саяси реклама. Политическая реклама.
3: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Миниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас, потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
0: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 2056-26. Код города 88552. 0+, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 2026 год.
4: Тәрәзә кирәкме?
5: Алтын кул.
4: Балконны пыялаларгамы?
5: Алтын кул.
4: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
5: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камы тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
6: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар Страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что 2 десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар Страхование. 20 лет заботы о вас.
7: Услуги предоставляются ООО «Акбар Страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года.
8: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
9: Популяр җырчы Дилә Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгыраячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
10: Казан 2026 ел.
11: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: да там летто майнда яшеренген. Там летто мая. Жайтеме синень табанда.
1: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни.
2: Подробности на сайте mostovikrp.ru.
1: Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
3: Депутат Государственного совета Республики Татарстан Миргалимов Хафиз Гаязович поздравляет всех жителей Татарстана и гостей столицы с Днем Республики. Желает здоровья, счастья, радости и успехов, мирного неба над головой, бодрости духа и приятного праздника.
4: Татар автоподбор егетләре Кытайдан Кореядан машиналар алып кайтады дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
4: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
6: Болгар радиосы фестының генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
7: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хәби, Литай.
8: Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Эльмира Нагымова.

0: ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
2: Депутат Государственного совета Республики Татарстан Миргалимов Хафиз Гаязович поздравляет всех жителей Татарстана и гостей столицы с Днем Республики. Желает здоровья, счастья, радости и успехов, мирного неба над головой, бодрости духа и приятного праздника.
3: В дружную команду «Алтын Кул» требуются установщики ПВХ и алюминиевых конструкций. Полная занятость, гибкий график, возможно трудоустройство без опыта. Предусмотрено обучение, требования, ответственность, исполнительность, отсутствие вредных привычек. Зона поиска сотрудников: Опаство, Буинск, Кайбицы, Тетюши. Контактный телефон 8-93-93-96-90-91.
4: Татар автоподбор, машинадан 100% канагат.
5: Шулаймыни, хазыр сообщай салып қайталар икен.
4: Айда, синда сузу бирме. Заказ билан қайтарсан, автосалонлардан купке арзанрақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
6: Глава Кайбицкого муниципального района Рахматуллин Альберт Ильгизарович от всей души поздравляет всех татарстанцев и жителей района с Днем Республики. Безусловно, это наш общий праздник, объединяющий всех без исключения. Кто любит, гордится и трудится во благо республики и района. Огромная благодарность всем, кто своим трудом, талантом, энергией вносит неоценимый вклад в укрепление материального и интеллектуального потенциала Татарстана.
7: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
8: Татарстан Республика Сенен Тетиш муниципальный район Хэм Тетиш Шахары муниципальный бремлиг Бошлага Рамис Хоты Пула Сафиулов Борлок район Дошларан Кильган Кунакларна Татарстан Республика Сен Хэм Шахар Кенавлен Табридиде Республика Кене Бутен Куб Милет для Татарстан Набрилеш Триотраган Бейрем Мунда Харвагат Уз Динина Хэм Милетина Хорамастан Кишлернинг Тоту Атмосфера Сахаком Сюре Татарстан Шин Хаймет Лерне Наклыгой Лене Уатанга Хурмет Хэм Хабетне Танышил Кам Тулуна Ижады Хазметне Соплей Хадрили Тетишлер Бутон Таналу Кендес Сезгәһәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, яңа җиңүләргә һәм казанышларга омтылуыгызны, яхшы башлангычларда уңышлар, бәхет, тынычлык һәм игелек телим. Республикабыз һәм районыбыз һәр чак шәшәк атсын.
9: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояллык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
10: Реклама ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узак Банкының» 2015 елының 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Толырак мәгълүмәт «Акбарс.ру» сайтында.
11: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
12: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
13: Болгар радиосы фестның иганәшесе Татмак. Һәр вакыт янәшәдә УК партнер җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
14: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Бауман. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
16: Ямле төркеме.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Трансфер бесплатно. С 1 сентября. Санаторий «Радуга». Город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур. Шведский стол. Ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 885-52.

0: Миниханова, Питкоп, Яшель, Ушентлер, Утрбулар. Урмани Сакиревтра, Барка Каргаштин, Республика Халхан, Вейрем Беленкатлим, Исенлек Саулух, Хайерлер Мерлердлим.
1: Балалар, Хадабар, Бизгедабар, Шахабатрага, Кулибис Бигматур, Бигматур, Терпшистан, Бигматур, Терпфантан, Нарпуидлар, Шунхадлер, Шибизге. Мин Халхан, Шушенди Матур, Бигрем Беленкатлим, Хемер Бизгедабар, Исенлек Саулух.

0: сложности. Мы по праву гордимся нашей историей и современными достижениями. Верим в большое будущее. Пусть и дальше процветает наша республика, а жизнь каждого татарстанца будет наполнена радостью и благополучием. Пусть добрые дела и начинания способствуют благополучию и процветанию родного Татарстана. С праздником!
1: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада», Апельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г, телефон 323-202.
2: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 2056-26, код города 88552.
3: Но плюс имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: 2026 год.
5: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
6: Болтач муниципаль район башлығы Рамиль Рашидулы Нутхуллин барлык болтачларны һәм татарстанлыларны республика көне белән котлый. Вакыт агышын һәм заман сулышын тыю. Киләчәк буыннар алдындагы җаваплылыкны тирән аңлау хисе бездә күтәренке рух тудыра. Киләчәк көннәргә ышаныч уята. Хөрмәтле якташларым һәм татарстанлылар, барыгызга да сәламәтлек, муллык һәм уңышлар телим. Алдагы елларыбызда
7: ясатырға яки күз қабағын көтерергә килегез. Үске күз қабағы асылынып торамы? Күз астындағы қапшықлар бүршеме? Күзләрдәге заманча аппаратура алардан котылырга ярдәм итә. Блефарохолязисны дәвалау. Ай ахырына кадәр акция. Офтальмохирург консультациясы бушлай. Акция турында тулырак сайтта яки клиникага шалтыратып белә аласыз. Тискәре ягын төсле булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Татарстан киләчәккә омтыла. Динамик рәвештә алга атлауына карамастан, төп кыйммәтләр, мәдәният, гореф-гадәтләр, милли үзенчәлек саклана. Һәрберебез республикабызның, шәһәребезнең уникаль мәдәнияте, бай тарихы, данлыклы шәхесләре белән горурлансын иде. Татарстаныбызның алга таба да үсүен һәм чәчәк атуын телим. Сезгә чын күңелдән иминлек, мул тормыш, хезмәт уңышлары. Республика көне котлы булсын.
1: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Эльмира Нагымова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.